0: со слова амбикона.
1: Чи осай подовлять тен приказ додрежать, чо сам си педал? Однешка не приговор словаку мне, а нігдим то обчалом у нашу власти сам си крво пошкренел.

женщине повинать и греки! А где дети баскрайны, чьи забитие? Вот тема дому ради батуми оцениви!